0: рисунки. Сейчас. Ты никакие рисунки не играл?
1: Последние версии очень люблю. Последние.
0: Хорошо. У тебя Чапин с собой? Что? Джимми Чапин с собой?
1: А, да.
0: Вот по Чапину.